0: его летних романс-версий.
1: Я пою.
2: Олопо.
0: Антенна, поймай 10 хитов у версий.
3: Я тут, я пою.
2: О, как Олопо.